0: Есть мир 3,
1: протяжка.
0: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Dance Anthems Radio.
4: Stand by, the waves on the way next
3: on Dance Anthems Radio.
4: Now, stand by for another hour.
3: Beats and dance floor fillers from the 90s and noughties.
4: Dance Anthems Radio. Dance Anthems Radio.
3: Playing the best beats.
5: Hands up.
4: And dance floor fillers from the 90s and noughties.
3: Like this. Like these. Like these. Radio. We are Dance Anthems Radio.